из пятницы. Стоит на поле, чем утром подать. Ребята, сам же правильно, райди саламутку, обаяна на карикованде, потенчу на поле, чем помню, мне круги, саламут липтует на нашу новарку, сам же правильно.